0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 30 мая, католическая церковь чтит память святой Жанны д'Арк. В детстве Жанна слышала голоса архангела Михаила, святой Екатерины Александрийской и Маргариты Антиохийской. Когда Жанне исполнилось 18 лет, она отправилась к королю и объявила ему, что послана небом для освобождения страны от английского господства. Она просила войск для того, чтобы снять осаду Орлеана. Карл решился передать в ее руки командование войсками, и Жанна с небольшим отрядом проникает в Орлеан, и уже в ночь с 7 на 8 мая 1429 года англичане были принуждены снять осаду с города. Весной 1430 года Жанна д'Арк была взята в плен бургундцами, которые за деньги продали ее англичанам. Трибунал приговорил ее к смерти. 30 мая 1431 года Жанна д'Арк была сожжена заживо в Руане. В 1909 году Папа Пий X провозгласил Жанну блаженной, а в 1920 Папа Бенедикт XV канонизировал ее. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Николая Михосенко. Он служил в Томске, Новосибирске, арестован в 1926 году, приговорен к 3 годам лагерей к ссылке на Крайний Север, умер в 1933 году в Великом Устюге. Иисус, воспламени меня любовью Твоей.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Двадцать 28 мая в зале Синода Лев XIV обратился к участникам 82-й Генеральной Ассамблеи Итальянской Епископской Конференции, призвав Поместную Церковь смело возвещать Евангелие. Папа отметил признаки усталости, разобщенности и одиночества, которые проявляются сегодня и в церковной жизни, особенно в передаче веры молодому поколению. Однако Христос смотрит на мир не как на проблему, которую нужно решать, а как на обильную жатву, о которой Господь неустанно заботится. Папа призвал итальянских епископов вновь поставить Евангелие в центр, как источник подлинной встречи с живым Христом. Пастыри должны стараться видеть все глазами Господа и постоянно задаваться вопросом, какой лик Бога открывается в их проповеди, в катехизации, в литургии, в делах милосердия и в повседневной жизни общин. Вера передается и растет там, где есть живые гостеприимные общины, способные молиться и слушать, общины, где Слово Божье не остается на обочине, а освящает решение, где Евхаристия действительно является источником и вершиной, где бедные не сторонние получатели помощи, а братья и сестры, через которых Господь говорит с нами, где молодежь — это лица, голоса и истории, с которыми можно общаться, где семьи не брошены, раны не спрятаны, а смиренно представлены перед Господом, где вера становится действенным обязательством в обществе, политике и культуре. По словам епископа Рима, плодотворность церкви измеряется не цифрами, не влиянием или внешней заметностью, а верностью Евангелию. Говоря о синодальности, он подчеркнул: участие мирян не уступка, а условие для единства и миссии. Органы участия ценны, однако важно, чтобы они действительно работали. Деятельность церковных структур следует постоянно переосмысливать в свете нужд миссии и изменившихся исторических условий. Папа призвал к обновлению пути христианского приобщения. Оно не должно сводиться лишь к подготовке к таинствам, но быть лоном, в котором община рождает для веры и вводит в пасхальную жизнь. «Найдем в себе мужество ради главного», — призвал Святейший Отец. «Найдем в себе дерзновение общин, меньше озабоченных сохранением всего и более свободных для возвещения Христа». Смелость катехизации, ведущей к христианскому приобщению и непрестанному становлению в христианской жизни, мужество гостеприимных и миссионерских приходов, где семьи сообща обновляются живительной силой Евангелия, дерзновение живых, активных структур, будем смело внимать молодежи, не приглушая ее вопросов, найдем в себе мужество, чтобы позволить бедным возвещать нам благую весть. Италия нуждается в свидетельстве поместной церкви, подчеркнул в конце обращения епископ Рима и заверил иерархов в молитвенной поддержке. В воскресенье 31 мая в Колумбии пройдут президентские выборы, которые состоятся на фоне насилия, наркоторговли и глубоких социальных противоречий. Епископская конференция Колумбии призывает духовенство избегать политической вовлеченности, способной усиливать социальные разделения, и призывает хранить беспристрастность, мудрость и пастырскую рассудительность, напоминая о миссии церкви. Она заключается в служении, примирению и в сопровождении общества. Прилаты подчеркивают, христианин не голосует за спасителей, но за программы, уважающие человеческое достоинство, социальную справедливость и заботу об общем доме. Среди критериев для будущего страны – защита жизни и мира, включая защиту лидеров общин и соблюдение соглашений с теми, кто сложил оружие. Социальная справедливость, этика и прозрачность с особым вниманием к кандидатам с подтверждением нравственной безупречностью, а также решительное неприятие языка вражды и насилия в публичной речи. Коррупция при этом названа язвой, которая лишает бедных их хлеба. Эти призывы звучат в стране, где в результате многолетнего конфликта миллионы людей стали внутренними переселенцами. Сестра Арелис Гавирия Монтойя, координирующая работу с мирянами при местной епископской конференции, подчеркивает, что церковная миссия сегодня прежде всего связана со способностью пастырей слушать. Речь идет о близости к жертвам насилия, способности выслушать человека без осуждения, принять его боль, страх и растерянность, не заставляя вновь переживать травму. Во многих приходах и церковных центрах созданы пространства, где дети, молодежь и пожилые люди могут чувствовать себя защищенными и принятыми. Вместе с епархиальным отделением «Каритас» церковь поддерживает проекты, направленные на укрепление культуры диалога, примирения и ненасилия. Несмотря на продолжающиеся испытания, церковь свидетельствует, хотя о смерти здесь говорят чаще, чем о жизни, именно жизнь продолжает преобладать над смертью. Папа Лев встретился с межпартийной группой Европарламента по демографии, выражающей плюрализм взглядов на демографические проблемы. Обращаясь к европейским политикам, Святейший Отец подчеркнул, что наш континент становится во всех смыслах старым, и отнюдь не из-за своей истории, но по причине преклонного возраста его жителей. Мы можем увидеть, как отказ учреждений Европейского Союза от христианского вдохновения отцов-основателей привело к эпохе жесткого бесплодия, и не только потому, что многие лишены права на рождение. но и потому, что не удалось передать те материальные и культурные средства, с помощью которых молодежь должна идти навстречу будущему. Нередко мы сталкиваемся с противоречивыми утверждениями, касающимися политики защиты семьи. Они продвигают дискриминацию материнства, одновременно превознося аборты как право, и в корне подрывают само желание создать семью. Все эти вызовы требуют ответа, и речь идет не о возвращении к старым социальным моделям, а о том, чтобы предложить людям нашего времени незыблемые принципы, которыми они смогут надежно руководствоваться в своем ответе на вопросы, актуальные для всех времен. Что такое подлинное человеческое общество и какой мир мы хотим оставить будущим поколениям? Необходимо сформулировать политические меры для защиты семьи на национальных уровнях и на уровне Евросоюза, подчеркнул папа, добавив, что в этом смысле образцом плодотворного партнерства является сотрудничество межпартийной группы Европарламента с Федерацией католических семейных объединений Европы и Комиссией епископских конференций Евросоюза.

так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную». Такие слова услышал Никодим из уст самого Иисуса Христа. Эти слова Евангелия от Иоанна как нельзя лучше говорят о любви Божьей, ибо в них в доступной форме изложена сама суть благой вести, заверение в том, что дело спасения исходит от Бога. Господь Бог Сам является пред нами, является пред каждым из нас, как зачинатель всего. Да судите сами, Бог посылает Сына Своего, потому что любит людей. За этими словами стоит великое событие. Господь открывается тому, кто соблюдает Его заповеди. Иными словами, Бог одаряет только подготовленный ум, ибо человек, непросвещенный светом Иисуса, не может увидеть протянутую Господом руку. Бог одаривает только подготовленный ум. И, конечно, Бог может воспользоваться таким человеком, но такой человек никогда не будет иметь с Богом истинного общения. Бог открывается тому, кто ищет Его. Бог склоняется над ним, чтобы поднять его, причем даже несмотря на все человеческие слабости. Общение с Богом и откровение Бога зависят от любви, а любовь зависит от послушания. И чем больше мы послушны Богу, тем больше мы Его понимаем. Итак, любовь и послушание. Чем больше эти две формы любви, любовь и послушание, пусть в разных измерениях, если они находят правильное соединение, тем больше выявляется истинная природа любви вообще. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, а Бог в нем. Эти слова из первого послания апостола Иоанна с особой явностью выражают суть христианской веры, а именно – христианский образ Бога, а также связанный с ним образ человека и образ его пути. Эти слова принадлежат святейшему отцу Бенедикту XVI, энциклика «Deus Caritas Est» – «Бог есть любовь». Кто-то может представить, что Бога нужно убеждать. Слово Божие провозглашает, что главное в Боге – это любовь. Бог действует не в своих, а в наших интересах. Бог действует не для удовлетворения своего желания власти над нами. Нет, Бог действует исключительно из чувства любви. Бог – это Отец. Бог – добрый пастырь, который не может быть счастлив, пока заблудшая овца не вернется домой. Бог – любящий Отец, не приводит людей в повиновение силою, ибо Бог так возлюбил мир, не один какой-то народ или хороших людей, и не только тех, которые любят Его. Бог любит весь мир. Любит даже недостойных любви. Он любит одиноких, которых некому любить. Любит тех, кто окружен заботами, и тех, кто никогда не помышлял о Боге. Да, всех их охватывает эта огромная, всеобъемлющая любовь Божья. И как выразился святой Августин, Бог любит каждого из нас так, как будто бы ему некого больше любить. Вот так.

0: Продолжая нашу беседу, вспомним евангельский случай с Никодимом, учителем Израилевым, который не понимает истины Иисуса, что значит родиться свыше. Да многие из нас в той же ситуации. Согласитесь, порой мы пытаемся постичь тайну жизни Иисуса Христа, но при этом не имеем основополагающих знаний христианской жизни, именно тех истин, которые Он проповедовал. Ведь правда, нельзя познать Бога, пытаясь легкомысленно сочетать в себе Дух Божий и жить духом мира сего. Для того, чтобы понять, что есть воля Божья, следует трудиться, следует стараться устранить то, что идет вразрез с волей Божьей, и постоянно упражняться в познании основ нашей веры. Итак, евангельский случай с Никодимом. «В то время Иисус сказал Никодиму, истинно, истинно говорю тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». А Никодим сказал в ответ, «Как это может быть?» Оказывается, Иисус и Никодим говорят на разных языках. Иисус говорит на языке небесном, на уровне духовном. А вот Никодим, несмотря на свою ученость, остается на земном уровне, на плотском понимании. Возникает вопрос, неужели им, Иисусу и Никодиму, суждено не понимать друг друга? Да нет, конечно. Первое, что объединяет Иисуса и Никодима, это любовь к истине. В личности Никодима немаловажно то, что, оставаясь верным закону, он все-таки выходит далеко за рамки самого закона. Правда, и то, что Никодим пришел к Иисусу сам. Он не был послан, чтобы испытать его, как это часто случалось на таких встречах с фарисеями. Никодим пришел к Иисусу ночью, когда раввины обычно изучали Тору. Возможно, этим уточнением евангелист Иоанн четко указывает на интуицию Никодима, который почувствовал что-то особенное в этом удивительном человеке. Никодим вынужден признать, что Иисус дает истинное толкование закона. Сестры-братья, в этом ночном диалоге Иисуса с Никодимом есть упоминание о веянии Духа, своеобразного олицетворения свободы деяния Божия. Иисус называет Никодима учителем Израилевым, но дает понять ему и всем нам, что знание и изучение Священного Писания – это не то же самое, что понимать его подлинное значение и жить по нему. Будем же жить по законам Божьим в послушании. И да будет так.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 30 мая католическая церковь чтит память святой Жанны д'Арк. В детстве Жанна слышала голоса архангела Михаила, святой Екатерины Александрийской и Маргариты Антиохийской. Когда Жанне исполнилось 18 лет, она отправилась к королю и объявила ему, что послана небом для освобождения страны от английского господства. Она просила войск для того, чтобы снять осаду Орлеана. Карл решился передать в ее руки командование войсками, и Жанна с небольшим отрядом проникает в Орлеан, и уже в ночь с 7 на 8 мая 1429 года англичане были принуждены снять осаду с города. Весной 1430 года Жанна д'Арк была взята в плен бургундцами, которые за деньги продали ее англичанам. Трибунал приговорил ее к смерти. 30 мая 1431 года Жанна д'Арк была сожжена заживо в Руане. В 1909 году Папа Пий X провозгласил Жанну блаженной, а в 1920 Папа Бенедикт XV канонизировал ее. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Николая Михосенко. Он служил в Томске, Новосибирске, арестован в 1926 году, приговорен к 3 годам лагерей, к ссылке на Крайний Север, умер в 1933 году в Великом Устюге. Иисус, воспламени меня любовью Твоей.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцать восьмого мая в зале Синода Лев XIV обратился к участникам 82-й Генеральной Ассамблеи Итальянской епископской конференции, призвав поместную церковь смело возвещать Евангелие. Папа отметил признаки усталости, разобщенности и одиночества, которые проявляются сегодня и в церковной жизни, особенно в передаче веры молодому поколению. Однако Христос смотрит на мир не как на проблему, которую нужно решать, а как на обильную жатву, о которой Господь неустанно заботится. Папа призвал итальянских епископов вновь поставить Евангелие в центр, как источник подлинной встречи с живым Христом. Пастыри должны стараться видеть все глазами Господа и постоянно задаваться вопросом, какой лик Бога открывается в их проповеди, в катехизации, в литургии, в делах милосердия и в повседневной жизни общин. Вера передается и растет там, где есть живые гостеприимные общины, способные молиться и слушать, общины, где Слово Божье не остается на обочине, а освещает решение, где Евхаристия действительно является источником и вершиной, где бедные не сторонние получатели помощи, а братья и сестры, через которых Господь говорит с нами, где молодежь — это лица, голоса и истории, с которыми можно общаться, где семьи не брошены, раны не спрятаны, а смиренно представлены перед Господом, где вера становится действенным обязательством в обществе, политике и культуре. По словам епископа Рима, плодотворность церкви измеряется не цифрами, не влиянием или внешней заметностью, а верностью Евангелию. Говоря о синодальности, он подчеркнул, участие мирян не уступка, а условие для единства и миссии. Органы участия ценны, однако важно, чтобы они действительно работали. Деятельность церковных структур следует постоянно переосмысливать в свете нужд миссии и изменившихся исторических условий. Папа призвал к обновлению пути христианского приобщения – Оно не должно сводиться лишь к подготовке к таинствам, но быть лоном, в котором община рождает для веры и вводит в пасхальную жизнь. «Найдем в себе мужество ради главного», — призвал Святейший Отец. «Найдем в себе дерзновение общин, меньше озабоченных сохранением всего и более свободных для возвещения Христа». Смелость катехизации, ведущей к христианскому приобщению и непрестанному становлению в христианской жизни, мужество гостеприимных и миссионерских приходов, где семьи сообща обновляются живительной силой Евангелия, дерзновение живых, активных структур, будем смело внимать молодежи, не приглушая ее вопросов, найдем в себе мужество, чтобы позволить бедным возвещать нам благую весть. Италия нуждается в свидетельстве поместной церкви, подчеркнул в конце обращения епископ Рима и заверил иерархов в молитвенной поддержке. В воскресенье 31 мая в Колумбии пройдут президентские выборы, которые состоятся на фоне насилия, наркоторговли и глубоких социальных противоречий. Епископская конференция Колумбии призывает духовенство избегать политической вовлеченности, способной усиливать социальные разделения, и призывает хранить беспристрастность, мудрость и пастырскую рассудительность, напоминая о миссии церкви. Она заключается в служении, примирению и в сопровождении общества. Прелаты подчеркивают, христианин не голосует за спасителей, но за программы, уважающие человеческое достоинство, социальную справедливость и заботу об общем доме. Среди критериев для будущего страны – защита жизни и мира, включая защиту лидеров общин и соблюдение соглашений с теми, кто сложил оружие. Социальная справедливость, этика и прозрачность с особым вниманием к кандидатам с подтверждением нравственной безупречностью, а также решительное неприятие языка вражды и насилия в публичной речи. Коррупция при этом названа язвой, которая лишает бедных их хлеба. Эти призывы звучат в стране, где в результате многолетнего конфликта миллионы людей стали внутренними переселенцами. Сестра Арелис Гавирия Монтойя, координирующая работу с мирянами при местной епископской конференции, подчеркивает, что церковная миссия сегодня прежде всего связана со способностью пастырей слушать. Речь идет о близости к жертвам насилия, способности выслушать человека без осуждения, принять его боль, страх и растерянность, не заставляя вновь переживать травму. Во многих приходах и церковных центрах созданы пространства, где дети, молодежь и пожилые люди могут чувствовать себя защищенными и принятыми. Вместе с епархиальным отделением «Каритас» церковь поддерживает проекты, направленные на укрепление культуры диалога, примирения и ненасилия. Несмотря на продолжающиеся испытания, церковь свидетельствует, хотя о смерти здесь говорят чаще, чем о жизни, именно жизнь продолжает преобладать над смертью. Папа Лев встретился с межпартийной группой Европарламента по демографии, выражающей плюрализм взглядов на демографические проблемы. Обращаясь к европейским политикам, Святейший Отец подчеркнул, что наш континент становится во всех смыслах старым и отнюдь не из-за своей истории, но по причине преклонного возраста его жителей. Мы можем увидеть, как отказ учреждений Европейского Союза от христианского вдохновения отцов-основателей привело к эпохе жесткого бесплодия, и не только потому, что многие лишены права на рождение, но и потому, что не удалось передать те материальные и культурные средства, с помощью которых молодежь должна идти навстречу будущему. Нередко мы сталкиваемся с противоречивыми утверждениями, касающимися политики защиты семьи. Они продвигают дискриминацию материнства, одновременно превознося аборты как право, и в корне подрывают само желание создать семью. Все эти вызовы требуют ответа, и речь идет не о возвращении к старым социальным моделям, а о том, чтобы предложить людям нашего времени незыблемые принципы, которыми они смогут надежно руководствоваться в своем ответе на вопросы, актуальные для всех времен. Что такое подлинное человеческое общество и какой мир мы хотим оставить будущим поколениям? Необходимо сформулировать политические меры для защиты семьи на национальных уровнях и на уровне Евросоюза, подчеркнул папа, добавив, что в этом смысле образцом плодотворного партнерства является сотрудничество межпартийной группы Европарламента с Федерацией католических семейных объединений Европы и Комиссией епископских конференций Евросоюза.

так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную». Такие слова услышал Никодим из уст самого Иисуса Христа. Эти слова Евангелия от Иоанна как нельзя лучше говорят о любви Божьей, ибо в них в доступной форме изложена сама суть Благой Вести, заверение в том, что дело спасения исходит от Бога. Господь Бог Сам является пред нами, является пред каждым из нас, как зачинатель всего. Да судите сами, Бог посылает Сына Своего, потому что любит людей. За этими словами стоит великое событие. Господь открывается тому, кто соблюдает Его заповеди. Иными словами, Бог одаряет только подготовленный ум, ибо человек, непросвещенный светом Иисуса, не может увидеть протянутую Господом руку. Бог одаривает только подготовленный ум. И, конечно, Бог может воспользоваться таким человеком, но такой человек никогда не будет иметь с Богом истинного общения. Бог открывается тому, кто ищет Его. Бог склоняется над ним, чтобы поднять его. Причем даже несмотря на все человеческие слабости. Общение с Богом и откровение Бога зависят от любви. А любовь зависит от послушания. И чем больше мы послушны Богу, тем больше мы Его понимаем. Итак, любовь и послушание. Чем больше эти две формы любви, любовь и послушание, пусть в разных измерениях, если они находят правильное соединение, тем больше выявляется истинная природа любви вообще. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, а Бог в нем. Эти слова из первого послания апостола Иоанна с особой явностью выражают суть христианской веры, а именно – христианский образ Бога, а также связанный с ним образ человека и образ его пути. Эти слова принадлежат святейшему отцу Бенедикту XVI, энциклика «Deus Caritas Est» – «Бог есть любовь». Кто-то может представить, что Бога нужно убеждать. Слово Божье провозглашает, что главное в Боге – это любовь. Бог действует не в своих, а в наших интересах. Бог действует не для удовлетворения своего желания власти над нами. Нет, Бог действует исключительно из чувства любви. Бог – это Отец. Бог – добрый пастырь, который не может быть счастлив, пока заблудшая овца не вернется домой. Бог – любящий Отец, не приводит людей в повиновение силою, ибо Бог так возлюбил мир, не один какой-то народ или хороших людей, и не только тех, которые любят Его. Бог любит весь мир. Любит даже недостойных любви. Он любит одиноких, которых некому любить. Любит тех, кто окружен заботами, и тех, кто никогда не помышлял о Боге. Да, всех их охватывает эта огромная, всеобъемлющая любовь Божья. И как выразился святой Августин, Бог любит каждого из нас так, как будто бы ему некого больше любить. Вот так.

0: Продолжая нашу беседу, вспомним евангельский случай с Никодимом, учителем Израилевым, который не понимает истины Иисуса, что значит родиться свыше. Да многие из нас в той же ситуации. Согласитесь, порой мы пытаемся постичь тайну жизни Иисуса Христа, но при этом не имеем основополагающих знаний христианской жизни, именно тех истин, которые Он проповедовал. Ведь правда, нельзя познать Бога, пытаясь легкомысленно сочетать в себе Дух Божий и жить духом мира сего. Для того, чтобы понять, что есть воля Божья, следует трудиться, следует стараться устранить то, что идет вразрез с волей Божьей, и постоянно упражняться в познании основ нашей веры. Итак, евангельский случай с Никодимом. «В то время Иисус сказал Никодиму, «Истинно, истинно говорю тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». А Никодим сказал в ответ, «Как это может быть?» Оказывается, Иисус и Никодим говорят на разных языках. Иисус говорит на языке небесном, на уровне духовном. А вот Никодим, несмотря на свою ученость, остается на земном уровне, на плотском понимании. Возникает вопрос, неужели им, Иисусу и Никодиму, суждено не понимать друг друга? Да нет, конечно. Первое, что объединяет Иисуса и Никодима, это любовь к истине. В личности Никодима немаловажно то, что, оставаясь верным закону, он все-таки выходит далеко за рамки самого закона. Правда, и то, что Никодим пришел к Иисусу сам. Он не был послан, чтобы испытать его, как это часто случалось на таких встречах с фарисеями. Никодим пришел к Иисусу ночью, когда раввины обычно изучали Тору. Возможно, этим уточнением евангелист Иоанн четко указывает на интуицию Никодима, который почувствовал что-то особенное в этом удивительном человеке. Никодим вынужден признать, что Иисус дает истинное толкование закона. Сестры, братья, в этом ночном диалоге Иисуса с Никодимом есть упоминание о веянии Духа, своеобразного олицетворения свободы деяния Божия. Иисус называет Никодима учителем Израилевым, но дает понять ему и всем нам, что знание и изучение Священного Писания – это не то же самое, что понимать его подлинное значение и жить по нему. Будем же жить по законам Божьим в послушании. И да будет так.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: В католической церкви сегодня торжество Пресвятой Троицы. На прошлой неделе, в Пятидесятницу, мы вспоминали историческое событие – сошествие Святого Духа на апостолов, а вот сегодняшний день посвящен не событию, а самому естеству Бога. Это праздник, в котором Бог открывает себя миру, как Отец-Творец, как Сын-Искупитель и Дух Святой-Утешитель. Почему это так важно? Интересно то, что этот праздник появился в календаре гораздо позже других. Долгое время считалось, что каждое воскресенье – это уже День Троицы. Но в XIV веке папа Иоанн XXII официально ввел это торжество, чтобы еще раз подчеркнуть единство трех ипостасей. Для обычного человека понятие триединства часто кажется сложной загадкой, как один может быть тремя. Великие богословы, такие как святой Августин, говорили: «Если вы полностью понимаете Троицу, значит, это не Бог». Именно в этом и состоит величие тайны, которую невозможно объять разумом, но можно почувствовать сердцем. Троица – это прежде всего символ любви, ведь для любви всегда нужен другой, и Бог в самом себе является бесконечным диалогом любви. С именем святого Патрика связана легенда о клевере. Посмотрите на обычный трилистник. Три разных листка, но один стебель. Так и Троица – три личности, но один Бог. Но человек не устает задавать вопросы. Что именно происходит в храмах в этот день? Сегодня священники облачены в белые одежды, символ чистоты, света и божественной славы. В христианской традиции Троицу часто называют зелеными праздниками, украшают дома зелеными ветками. В католической церкви акцент делается на духовном созерцании, и главный гимн этого дня – «Тебя, Бога, хвалим». «Те Деум Лавдамус». Во многих странах Европы в это воскресенье происходят торжественные процессии, хотя основные шествия с цветами еще впереди, через неделю, на праздник тела и крови Христовых. Торжество Пресвятой Троицы – это прекрасный повод отвлечься от будничной суеты. Это день семьи, ведь земная семья в идеале – это тоже отражение Троицы, единство разных личностей в любви. В современном мире, где все принято раскладывать по полочкам, объяснять логикой, этот праздник учит нас принимать тайну Пресвятой Троицы, ведь не все в нашей земной жизни можно измерить, доказать. Иногда нужно просто остановиться и довериться чему-то большему, чем мы сами. Сестры и братья, пусть этот светлый день принесет в наши дома мир и согласие. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Ватиканским радио. У нас впереди еще много интересного, много полезного для спасения. С праздником Пресвятой Троицы!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Мая Лев XIV встретился в Клементийском зале Ватикана с делегатами фонда Centesimus Annus Pro Pontifice. Папа сослался на свою недавнюю энциклику «Magnifica Humanitas», подчеркнув значение социальной доктрины церкви для современного общества. Эта тема, близкая его сердцу, составляет неотъемлемую часть миссии Церкви в мире. Именно из этой социальной энциклики вырастают предложенные папой ориентиры. «Мы живем в эпоху войн и нарастающей поляризации, культурных и социальных разломов. Однако среди этой уязвимости рождается новая надежда. Хотя кажется, что расколы множатся, всех нас, безусловно, объединяет общий знаменатель. наша принадлежность к человеческому роду. Перед лицом испытаний необходимо задуматься над ключевой проблемой – в каком направлении двигаться человеческому сообществу. Подобные вопросы явно говорят о том, как человечество ищет истину, отметил Папа. Они пробуждают жажду большего, жажду Бога и стремление к неприходящему смыслу. В сердце человека живет и тяга к свободе, понимаемой не как произвол. Ее существенный аспект – это отношение. Свобода реализуется путем самопожертвования и раскрытия навстречу другому человеку. Вторя мысли святого Августина о граде Божьем, Папа отметил, в этой перспективе можно обнаружить, что за кризисом современных демократий и ослаблением многостороннего сотрудничества стоит по существу антропологический кризис, следствие того, что мы в значительной мере забыли о Творце. Тем не менее, нельзя поддаваться отчаянию, подчеркнул епископ Рима, нужно противостоять дегуманизации, воплощая в жизнь совокупность проявлений верности в малом, продвигая диалог, основанный на истине, которая признает и ценит общую человечность в каждом человеке. Помня о врожденном достоинстве каждого человека, можно преодолеть эгоизм и частные интересы ради общего блага. Это же достоинство задает контекст, в котором можно говорить о здоровом плюрализме, а он признает богатство вклада людей разного происхождения и ведет к мирному сожительству. Папа подписал хирограф об учреждении специальной комиссии по руководству фондом Дома облегчения страданий в Сан-Джованни-Ротондо и надзору за его деятельностью. Этот фонд, не являясь ведомством Святейшего Престола, зависит от него в финансовом отношении. Дом облегчения страданий, основанный святым Падре Пио, является свидетельством того, как апостольский престол принимает увещание Господа исцелять всякий недуг. Именно поэтому он берет на себя прямую обязанность управлять институтами, помогающими тем, кто страждет, в соответствии со 114-м каноном Кодекса канонического права. Цель фонда «Дом облегчения страданий» – предоставлять гостеприимство, помощь, лечение больным, паломникам и членам их семей, вдохновляясь духовностью и личностью святого основателя. Со временем, говорится в документе Святейшего Отца, технические, правовые и экономические перемены поставили Церковь перед новыми вызовами, особенно в секторе здравоохранения и заботы о больных. Эти вызовы требуют новых инвестиций и благоразумного управления, в том числе посредством вклада верных и институтов, поддерживающих миссию Церкви. Исходя из этих соображений, Папа учреждает комиссию по управлению и надзору над фондом «Дом облегчения страданий. Благоначинание святого Пия Петрельчинского», на которую будет возложена задача по поиску наилучших решений для роста, отдачи, эффективности и устойчивости во времени. В хирографе уточняется, что в своей работе комиссия будет руководствоваться каноническим правом, а также итальянским законодательством, в контексте которого действует фонд. Председателем комиссии Папа назначил мирянина, префекта секретариата по экономике Святейшего Престола Максимино Кабальеро Ледо. Лев XIV принял в Ватикане участников встречи Организации Ибероамериканских государств по вопросам образования, науки и культуры и Святейшего Престола. Встреча посвящена взаимосвязи между образованием, психическим здоровьем и цифровыми технологиями. Размышляя о современных вызовах, епископ Рима указал на одну из главных форм современной нищеты – утрату внутренних созвездий, которые помогают человеку ориентироваться в жизни. Несмотря на доступ ко все более совершенным технологиям, многие молодые люди испытывают одиночество, тревогу и растерянность, не находя ответа на вопрос о смысле собственного существования. Сегодня нам нужно снова вознести свой взор, ибо если сводить человека к производительности, потреблению или статистическим показателям, то за этим неизбежно следуют глубокие внутренние страдания, подчеркнул папа. Человек не алгоритм, а существо, устремленное к смыслу и надежде. Говоря о психическом здоровье, Лев XIV отметил важность достижений медицины и психологии. Однако преодоление внутренних кризисов невозможно без осознания ценности собственной жизни и ее предназначения. Надежда – не иллюзия, а духовная сила, готовая поддержать даже в самые трудные моменты. Недостаточно просто подключать молодых людей к цифровым сетям, если они остаются оторванными от самих себя, от других и от своего внутреннего «я». Развитие внутренней жизни означает вновь открыть для себя ценность тишины, размышлений, умение задавать вопросы, глубины взаимоотношений и открытости к трансцендентному. Папа призвал школы, университеты, семьи, монашеские общины, культурные учреждения и СМИ укреплять сотрудничество ради воспитания нового поколения. «Если технологии нас соединяют, то образование формирует», — подчеркнул он, напомнив, что задача воспитания состоит не только в том, чтобы научить человека жить, но и помочь ему понять, ради чего жить. В эту эпоху цифровой трансформации мы призваны быть светом для многих людей, особенно для молодежи, которая ищет надежные ориентиры и карты, способные направлять ее жизнь. Нужны идеи, создающие новые культурные синтезы, которые смело объединяют мысль и жизнь, созерцание и действие, заботу о бедных и поиск смысла, оберегая глубоко человеческое наследие педагогики, подчеркнул в конце выступления Святейший Отец. Папа Лев XIV встретился в зале Павла VI с участниками католического харизматического обновления «Харис» и призвал их быть знаком духовного возрождения в мире, который все больше утрачивает религиозные ориентиры. Подлинное обновление рождается деянием Святого Духа и выражается в способности любить, служить и свидетельствовать о Христе. Обращаясь к истории движения после Второго Ватиканского собора, епископ Рима привел слова своих предшественников о значении духовных даров, благовестия и церковного единства. Так Павел VI утверждал, что для все более секуляризованного мира нет ничего более необходимого, чем свидетельство духовного обновления, которое Святой Дух пробуждает в самых разных регионах и общинах. Иоанн Павел II, делая акцент на евангелизации, говорил: «Как может тот, кто вкусил благость Христову, хранить молчание и бездействовать?» Бенедикт XVI особо отмечал, что харизматическое движение напомнило Церкви об актуальности харизм и даров Святого Духа. Папа Франциск неоднократно называл харизматическое обновление потоком благодати для всей Церкви, а его путь определял так: евангелизация, духовный экуменизм, забота о бедных и нуждающихся, принятие отверженных. При этом он добавлял: «Все это основано на поклонении. Фундамент обновления – это поклонение Богу». Говоря о центральном опыте движения – крещении в Святом Духе, папа отметил, что этот благодатный опыт позволяет человеку воспринять Господню любовь как живую реальность, подлинное выражение Божьего Отцовства, а не как отвлеченную идею. Отсюда рождаются внутреннее примирение, мир, свобода и горячее желание нести милосердное утешение Бога тем, кто страдает от одиночества и духовной пустоты. Папа высоко оценил вклад движения в возрождение молитвы хвалы и поклонения. Священное Писание стало для членов общин источником духовного питания, утешения и распознавания. Единство в Церкви, по словам Льва XIV, является плодом Святого Духа, который созидает гармонию между различными харизмами и общинами, а также укрепляет связи с братьями и сестрами других христианских конфессий. Святейший Отец призвал членов движения активно служить своим епархиям и приходам, хранить верность пастырям и развивать сотрудничество между общинами. Заботьтесь о том, чтобы никогда не поддаваться стремлению к самоутверждению, поиску власти или личного престижа. 24 мая в приходе святого Иоанна Крестителя в Катакаусе, прибрежном городе на севере Перу, во время богослужения поместные иерархи и представитель Ватикана совершили акт публичного покаяния перед крестьянами народности Тальян. Архиепископ Лимы кардинал Карлос Кастильо Матасольо, архиепископ на покое Педро Барретто, архиепископ Пьюре Луцано Мацой и архиепископ Трухильо Альфредо Вискарра, а также монсеньор Хорди Бертомео, официальный представитель департамента вероучения, в знак покаяния преклонили колени перед собравшимися в храме. Этим действием они выразили просьбу о прощении за злоупотребление, притеснение и лишение земельной собственности, связанные с деятельностью движения «Содалициум Христиане Вите», известного в Латинской Америке как «Содалисио», и распущенного в 1925 году. В богослужении также приняли участие представители гражданских властей, общественных организаций и дипломатического корпуса. В храме присутствовали и члены общины Тальян, многие из которых держали в руках белые цветы, знак памяти и ожидания справедливости. Среди присутствующих были родственники лидеров общины, погибших в ходе противостояний, возникших после их протестов, после захвата земель и нарушений прав местного населения. Монсеньор Хорди Бертомео, официальный представитель Ватикана, направленный в Перу в качестве папского комиссара на этапе ликвидации движения, подчеркнул, что нынешняя встреча с пострадавшими состоялась после многолетнего молчания со стороны церкви. «Мы должны были прибыть сюда 20 лет назад, и сегодня мы просим прощения», — сказал он, обращаясь к собравшимся в храме. В проповеди на мессе кардинал Кастильо Матасольо подчеркнул, что нынешние события вписываются в путь обновления церкви и являются знаком надежды после кризиса, вызванного действиями внутри ее структуры. Он отметил продолжение процесса примирения, начатого папой Франциском и поддержанного папой Львом XIV, и призвал к дальнейшему преобразованию церковной жизни и внимательному отношению к пострадавшим. Кардинал также призвал к миру без насилия и давления, который строится не на силе, а на диалоге и уважении к человеческому достоинству. Именно такие предпосылки мира должны направлять церковное служение и поддерживать общины, находящиеся в уязвимом положении.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: В католической церкви сегодня торжество Пресвятой Троицы. На прошлой неделе, в Пятидесятницу, мы вспоминали историческое событие – сошествие Святого Духа на апостолов, а вот сегодняшний день посвящен не событию, а самому естеству Бога. Это праздник, в котором Бог открывает Себя миру, как Отец-Творец, как Сын-Искупитель и Дух Святой-Утешитель. Почему это так важно? Интересно то, что этот праздник появился в календаре гораздо позже других. Долгое время считалось, что каждое воскресенье – это уже День Троицы. Но в XIV веке папа Иоанн XXII официально ввел это торжество, чтобы еще раз подчеркнуть единство трех ипостасей. Для обычного человека понятие триединства часто кажется сложной загадкой, как один может быть тремя. Великие богословы, такие как святой Августин, говорили: «Если вы полностью понимаете Троицу, значит, это не Бог». Именно в этом и состоит величие тайны, которую невозможно объять разумом, но можно почувствовать сердцем. Троица – это прежде всего символ любви, ведь для любви всегда нужен другой, и Бог в самом себе является бесконечным диалогом любви. С именем святого Патрика связана легенда о клевере. Посмотрите на обычный трилистник. Три разных листка, но один стебель. Так и Троица – три личности, но один Бог. Но человек не устает задавать вопросы. Что именно происходит в храмах в этот день? Сегодня священники облачены в белые одежды, символ чистоты, света и божественной славы. В христианской традиции Троицу часто называют зелеными праздниками, украшают дома зелеными ветками. В католической церкви акцент делается на духовном созерцании, и главный гимн этого дня – «Тебя, Бога, хвалим». «Te Deum Laudamus». Во многих странах Европы в это воскресенье происходят торжественные процессии, хотя основные шествия с цветами еще впереди, через неделю, на праздник тела и крови Христовых. Торжество Пресвятой Троицы – это прекрасный повод отвлечься от будничной суеты. Это день семьи, ведь земная семья в идеале – это тоже отражение Троицы, единство разных личностей в любви. В современном мире, где все принято раскладывать по полочкам, объяснять логикой, этот праздник учит нас принимать тайну Пресвятой Троицы, ведь не все в нашей земной жизни можно измерить, доказать. Иногда нужно просто остановиться и довериться чему-то большему, чем мы сами. Сестры и братья, пусть этот светлый день принесет в наши дома мир и согласие. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Ватиканским радио. У нас впереди еще много интересного, много полезного для спасения. С праздником Пресвятой Троицы!
2: Новости из Ватикана по-русски. Тридцатого мая Лев XIV встретился в Клементийском зале Ватикана с делегатами фонда Centesimus Annus Pro Pontifice. Папа сослался на свою недавнюю энциклику «Magnifica Humanitas», подчеркнув значение социальной доктрины Церкви для современного общества. Эта тема, близкая его сердцу, составляет неотъемлемую часть миссии Церкви в мире. Именно из этой социальной энциклики вырастают предложенные папой ориентиры. Мы живем в эпоху войн и нарастающей поляризации, культурных и социальных разломов. Однако среди этой уязвимости рождается новая надежда. Хотя кажется, что расколы множатся, всех нас, безусловно, объединяет общий знаменатель. наша принадлежность к человеческому роду. Перед лицом испытаний необходимо задуматься над ключевой проблемой – в каком направлении двигаться человеческому сообществу? Подобные вопросы явно говорят о том, как человечество ищет истину, отметил Папа. Они пробуждают жажду большего, жажду Бога и стремление к неприходящему смыслу. В сердце человека живет и тяга к свободе, понимаемой не как произвол, ее существенный аспект – это отношение. Свобода реализуется путем самопожертвования и раскрытия навстречу другому человеку. Вторя мысли святого Августина о граде Божьем, Папа отметил, в этой перспективе можно обнаружить, что за кризисом современных демократий и ослаблением многостороннего сотрудничества стоит по существу антропологический кризис, следствие того, что мы в значительной мере забыли о Творце. Тем не менее, нельзя поддаваться отчаянию, подчеркнул епископ Рима, нужно противостоять дегуманизации, воплощая в жизнь совокупность проявлений верности в малом, продвигая диалог, основанный на истине, которая признает и ценит общую человечность в каждом человеке. Помня о врожденном достоинстве каждого человека, можно преодолеть эгоизм и частные интересы ради общего блага. Это же достоинство задает контекст, в котором можно говорить о здоровом плюрализме, а он признает богатство вклада людей разного происхождения и ведет к мирному сожительству. Папа подписал хирограф об учреждении специальной комиссии по руководству фондом Дома облегчения страданий в Сан-Джованни-Ротондо и надзору за его деятельностью. Этот фонд, не являясь ведомством Святейшего Престола, зависит от него в финансовом отношении. Дом облегчения страданий, основанный святым Падре Пио, является свидетельством того, как апостольский престол принимает увещание Господа исцелять всякий недуг. Именно поэтому он берет на себя прямую обязанность управлять институтами, помогающими тем, кто страждет, в соответствии со 114-м каноном Кодекса канонического права. Цель фонда «Дом облегчения страданий» – предоставлять гостеприимство, помощь, лечение больным, паломникам и членам их семей, вдохновляясь духовностью и личностью святого основателя. Со временем, говорится в документе Святейшего Отца, технические, правовые и экономические перемены поставили Церковь перед новыми вызовами, особенно в секторе здравоохранения и заботы о больных. Эти вызовы требуют новых инвестиций и благоразумного управления, в том числе посредством вклада верных и институтов, поддерживающих миссию Церкви. Исходя из этих соображений, Папа учреждает комиссию по управлению и надзору над фондом «Дом облегчения страданий. Благоначинание святого Пия Петрельчинского», на которую будет возложена задача по поиску наилучших решений для роста, отдачи, эффективности и устойчивости во времени. В хирографе уточняется, что в своей работе комиссия будет руководствоваться каноническим правом, а также итальянским законодательством, в контексте которого действует фонд. Председателем комиссии Папа назначил мирянина, префекта секретариата по экономике Святейшего Престола Максимино Кабальеро Ледо. Лев XIV принял в Ватикане участников встречи Организации Ибероамериканских государств по вопросам образования, науки и культуры и Святейшего Престола. Встреча посвящена взаимосвязи между образованием, психическим здоровьем и цифровыми технологиями. Размышляя о современных вызовах, епископ Рима указал на одну из главных форм современной нищеты – утрату внутренних созвездий, которые помогают человеку ориентироваться в жизни. Несмотря на доступ ко все более совершенным технологиям, многие молодые люди испытывают одиночество, тревогу и растерянность, не находя ответа на вопрос о смысле собственного существования. Сегодня нам нужно снова вознести свой взор, ибо если сводить человека к производительности, потреблению или статистическим показателям, то за этим неизбежно следуют глубокие внутренние страдания, подчеркнул папа. Человек не алгоритм, а существо, устремленное к смыслу и надежде. Говоря о психическом здоровье, Лев XIV отметил важность достижений медицины и психологии. Однако преодоление внутренних кризисов невозможно без осознания ценности собственной жизни и ее предназначения. Надежда – не иллюзия, а духовная сила, готовая поддержать даже в самые трудные моменты. Недостаточно просто подключать молодых людей к цифровым сетям, если они остаются оторванными от самих себя, от других и от своего внутреннего «я». Развитие внутренней жизни означает вновь открыть для себя ценность тишины, размышлений, умение задавать вопросы, глубины взаимоотношений и открытости к трансцендентному. Папа призвал школы, университеты, семьи, монашеские общины, культурные учреждения и СМИ укреплять сотрудничество ради воспитания нового поколения. «Если технологии нас соединяют, то образование формирует», — подчеркнул он, напомнив, что задача воспитания состоит не только в том, чтобы научить человека жить, но и помочь ему понять, ради чего жить. В эту эпоху цифровой трансформации мы призваны быть светом для многих людей, особенно для молодежи, которая ищет надежные ориентиры и карты, способные направлять ее жизнь. Нужны идеи, создающие новые культурные синтезы, которые смело объединяют мысль и жизнь, созерцание и действие, заботу о бедных и поиск смысла, оберегая глубоко человеческое наследие педагогики, подчеркнул в конце выступления Святейший Отец. Папа Лев XIV встретился в зале Павла VI с участниками католического харизматического обновления «Харис» и призвал их быть знаком духовного возрождения в мире, который все больше утрачивает религиозные ориентиры. Подлинное обновление рождается деянием Святого Духа и выражается в способности любить, служить и свидетельствовать о Христе. Обращаясь к истории движения после Второго Ватиканского собора, епископ Рима привел слова своих предшественников о значении духовных даров, благовестия и церковного единства. Так Павел VI утверждал, что для все более секуляризованного мира нет ничего более необходимого, чем свидетельство духовного обновления, которое Святой Дух пробуждает в самых разных регионах и общинах. Иоанн Павел II, делая акцент на евангелизации, говорил: «Как может тот, кто вкусил благость Христову, хранить молчание и бездействовать?» Бенедикт XVI особо отмечал, что харизматическое движение напомнило Церкви об актуальности харизм и даров Святого Духа. Папа Франциск неоднократно называл харизматическое обновление потоком благодати для всей Церкви, а его путь определял так: евангелизация, духовный экуменизм, забота о бедных и нуждающихся, принятие отверженных. При этом он добавлял: «Все это основано на поклонении. Фундамент обновления – это поклонение Богу». Говоря о центральном опыте движения – крещении в Святом Духе, папа отметил, что этот благодатный опыт позволяет человеку воспринять Господню любовь как живую реальность, подлинное выражение Божьего Отцовства, а не как отвлеченную идею. Отсюда рождаются внутреннее примирение, мир, свобода и горячее желание нести милосердное утешение Бога тем, кто страдает от одиночества и духовной пустоты. Папа высоко оценил вклад движения в возрождение молитвы хвалы и поклонения. Священное Писание стало для членов общин источником духовного питания, утешения и распознавания. Единство в Церкви, по словам Льва XIV, является плодом Святого Духа, который созидает гармонию между различными харизмами и общинами, а также укрепляет связи с братьями и сестрами других христианских конфессий. Святейший Отец призвал членов движения активно служить своим епархиям и приходам, хранить верность пастырям и развивать сотрудничество между общинами. Заботьтесь о том, чтобы никогда не поддаваться стремлению к самоутверждению, поиску власти или личного престижа. 24 мая в приходе святого Иоанна Крестителя в Катакаусе, прибрежном городе на севере Перу, во время богослужения поместные иерархи и представитель Ватикана совершили акт публичного покаяния перед крестьянами народности тальян. Архиепископ Лимы кардинал Карлос Кастильо Матасольо, архиепископ на покое Педро Барретто, архиепископ Пьюре Луцано Мацой и архиепископ Трухильо Альфредо Вискарра, а также монсеньор Хорди Бертомео, официальный представитель департамента вероучения, в знак покаяния преклонили колени перед собравшимися в храме. Этим действием они выразили просьбу о прощении за злоупотребление, притеснение и лишение земельной собственности, связанные с деятельностью движения «Содалициум Христиане Вите», известного в Латинской Америке как «Содалисио», и распущенного в 25 году. В богослужении также приняли участие представители гражданских властей, общественных организаций и дипломатического корпуса. В храме присутствовали члены общины тальян, многие из которых держали в руках белые цветы, знак памяти и ожидания справедливости. Среди присутствующих были родственники лидеров общины, погибших в ходе противостояний, возникших после их протестов, после захвата земель и нарушений прав местного населения. Монсеньор Хорди Бертомео, официальный представитель Ватикана, направленный в Перу в качестве папского комиссара на этапе ликвидации движения, подчеркнул, что нынешняя встреча с пострадавшими состоялась после многолетнего молчания со стороны церкви. «Мы должны были прибыть сюда 20 лет назад, и сегодня мы просим прощения», — сказал он, обращаясь к собравшимся в храме. В проповеди на мессе кардинал Кастильо Матасольо подчеркнул, что нынешние события вписываются в путь обновления церкви и являются знаком надежды после кризиса, вызванного действиями внутри ее структуры. Он отметил продолжение процесса примирения, начатого папой Франциском и поддержанного папой Львом XIV, и призвал к дальнейшему преобразованию церковной жизни и внимательному отношению к пострадавшим. Кардинал также призвал к миру без насилия и давления, который строится не на силе, а на диалоге и уважении к человеческому достоинству. Именно такие предпосылки мира должны направлять церковное служение и поддерживать общины, находящиеся в уязвимом положении.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: событие – сошествие Святого Духа на апостолов, а вот сегодняшний день посвящен не событию, а самому естеству Бога. Это праздник, в котором Бог открывает себя миру, как Отец-Творец, как Сын-Искупитель и Дух Святой, Утешитель. Почему это так важно? Интересно то, что этот праздник появился в календаре гораздо позже других. Долгое время считалось, что каждое воскресенье – это уже День Троицы. Но в XIV веке папа Иоанн XXII официально ввел это торжество, чтобы еще раз подчеркнуть единство трех ипостасей. Для обычного человека понятие «триединство» часто кажется сложной загадкой, как один может быть тремя. Великие богословы, такие как святой Августин, говорили: «Если вы полностью понимаете Троицу, значит, это не Бог». Именно в этом и состоит величие тайны, которую невозможно объять разумом, но можно почувствовать сердцем. Троица – это прежде всего символ любви, ведь для любви всегда нужен другой, и Бог в самом себе является бесконечным диалогом любви. С именем святого Патрика связана легенда о клевере. Посмотрите на обычный трилистник. Три разных листка, но один стебель. Так и Троица – три личности, но один Бог. Но человек не устает задавать вопросы. Что именно происходит в храмах в этот день? Сегодня священники облачены в белые одежды, символ чистоты, света и божественной славы. В христианской традиции Троицу часто называют зелеными праздниками, украшают дома зелеными ветками. В католической церкви акцент делается на духовном созерцании, и главный гимн этого дня – «Тебя, Бога, хвалим». «Те Деум Лаудамус». Во многих странах Европы в это воскресенье происходят торжественные процессии, хотя основные шествия с цветами еще впереди, через неделю, на праздник тела и крови Христовых. Торжество Пресвятой Троицы – это прекрасный повод отвлечься от будничной суеты. Это день семьи, ведь земная семья в идеале – это тоже отражение Троицы, единство разных личностей в любви. В современном мире, где все принято раскладывать по полочкам, объяснять логикой, этот праздник учит нас принимать тайну Пресвятой Троицы, ведь не все в нашей земной жизни можно измерить, доказать. Иногда нужно просто остановиться и довериться чему-то большему, чем мы сами. Сестры и братья, пусть этот светлый день принесет в наши дома мир и согласие. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Ватиканским радио. У нас впереди еще много интересного, много полезного для спасения. С праздником Пресвятой Троицы!
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Мая Лев XIV встретился в Клементийском зале Ватикана с делегатами фонда Centesimus Annus Pro Pontifice. Папа сослался на свою недавнюю энциклику «Magnifica Humanitas», подчеркнув значение социальной доктрины Церкви для современного общества. Эта тема, близкая его сердцу, составляет неотъемлемую часть миссии Церкви в мире. Именно из этой социальной энциклики вырастают предложенные папой ориентиры. «Мы живем в эпоху войн и нарастающей поляризации, культурных и социальных разломов. Однако среди этой уязвимости рождается новая надежда. Хотя кажется, что расколы множатся, всех нас, безусловно, объединяет общий знаменатель – наша принадлежность к человеческому роду. Перед лицом испытаний необходимо задуматься над ключевой проблемой – в каком направлении двигаться человеческому сообществу. Подобные вопросы явно говорят о том, как человечество ищет истину, отметил папа. Они пробуждают жажду большего, жажду Бога и стремление к неприходящему смыслу.

В сердце человека живет и тяга к свободе, понимаемой не как произвол. Ее существенный аспект — это отношение. Свобода реализуется путем самопожертвования и раскрытия навстречу другому человеку. Вторя мысли святого Августина о граде Божьем, папа отметил: «В этой перспективе можно обнаружить, что за кризисом современных демократий и ослаблением многостороннего сотрудничества стоит по существу антропологический кризис, следствие того, что мы в значительной мере забыли о Творце». Тем не менее, нельзя поддаваться отчаянию, подчеркнул епископ Рима, нужно противостоять дегуманизации, воплощая в жизнь совокупность проявлений верности в малом, продвигая диалог, основанный на истине, которая признает и ценит общую человечность в каждом человеке. Помня о врожденном достоинстве каждого человека, можно преодолеть эгоизм и частные интересы ради общего блага. Это же достоинство задает контекст, в котором можно говорить о здоровом плюрализме, а он признает богатство вклада людей разного происхождения и ведет к мирному сожительству. Папа подписал хирограф об учреждении специальной комиссии по руководству фондом Дома облегчения страданий в Сан-Джованни-Ротондо и надзору за его деятельностью. Этот фонд, не являясь ведомством Святейшего Престола, зависит от него в финансовом отношении. Дом облегчения страданий, основанный святым Падре Пио, является свидетельством того, как апостольский престол принимает увещание Господа исцелять всякий недуг. Именно поэтому он берет на себя прямую обязанность управлять институтами, помогающими тем, кто страждет, в соответствии со 114-м каноном Кодекса канонического права. Цель фонда «Дом облегчения страданий» – предоставлять гостеприимство, помощь, лечение больным, паломникам и членам их семей, вдохновляясь духовностью и личностью святого основателя. Со временем, говорится в документе Святейшего Отца, технические, правовые и экономические перемены поставили Церковь перед новыми вызовами, особенно в секторе здравоохранения и заботы о больных. Эти вызовы требуют новых инвестиций и благоразумного управления, в том числе посредством вклада верных и институтов, поддерживающих миссию Церкви. Исходя из этих соображений, Папа учреждает комиссию по управлению и надзору над фондом «Дом облегчения страданий. Благоначинание святого Пия Петрельчинского», на которую будет возложена задача по поиску наилучших решений для роста, отдачи, эффективности и устойчивости во времени. В хирографе уточняется, что в своей работе комиссия будет руководствоваться каноническим правом, а также итальянским законодательством, в контексте которого действует фонд. Председателем комиссии папа назначил мирянина, префекта секретариата по экономике Святейшего Престола Максимино Кабальеро Ледо. Лев XIV принял в Ватикане участников встречи Организации Ибероамериканских государств по вопросам образования, науки и культуры и Святейшего Престола. Встреча посвящена взаимосвязи между образованием, психическим здоровьем и цифровыми технологиями. Размышляя о современных вызовах, епископ Рима указал на одну из главных форм современной нищеты – утрату внутренних созвездий, которые помогают человеку ориентироваться в жизни. Несмотря на доступ ко все более совершенным технологиям, многие молодые люди испытывают одиночество, тревогу и растерянность, не находя ответа на вопрос о смысле собственного существования. Сегодня нам нужно снова вознести свой взор, ибо если сводить человека к производительности, потреблению или статистическим показателям, то за этим неизбежно следуют глубокие внутренние страдания, подчеркнул папа. Человек не алгоритм, а существо, устремленное к смыслу и надежде. Говоря о психическом здоровье, Лев XIV отметил важность достижений медицины и психологии.
Однако преодоление внутренних кризисов невозможно без осознания ценности собственной жизни и ее предназначения. Надежда — не иллюзия, а духовная сила, готовая поддержать даже в самые трудные моменты. Недостаточно просто подключать молодых людей к цифровым сетям, если они остаются оторванными от самих себя, от других и от своего внутреннего «я». Развитие внутренней жизни означает вновь открыть для себя ценность тишины, размышлений, умение задавать вопросы, глубины взаимоотношений и открытости к трансцендентному. Папа призвал школы, университеты, семьи, монашеские общины, культурные учреждения и СМИ укреплять сотрудничество ради воспитания нового поколения. «Если технологии нас соединяют, то образование формирует», — подчеркнул он, напомнив, что задача воспитания состоит не только в том, чтобы научить человека жить, но и помочь ему понять, ради чего жить. В эту эпоху цифровой трансформации мы призваны быть светом для многих людей, особенно для молодежи, которая ищет надежные ориентиры и карты, способные направлять ее жизнь. Нужны идеи, создающие новые культурные синтезы, которые смело объединяют мысль и жизнь, созерцание и действие, заботу о бедных и поиск смысла, оберегая глубоко человеческое наследие педагогики, подчеркнул в конце выступления Святейший Отец. Папа Лев XIV встретился в зале Павла VI с участниками католического харизматического обновления «Харис» и призвал их быть знаком духовного возрождения в мире, который все больше утрачивает религиозные ориентиры. Подлинное обновление рождается деянием Святого Духа и выражается в способности любить, служить и свидетельствовать о Христе. Обращаясь к истории движения после Второго Ватиканского собора, епископ Рима привел слова своих предшественников о значении духовных даров, благовестия и церковного единства. Так Павел VI утверждал, что для все более секуляризованного мира нет ничего более необходимого, чем свидетельство духовного обновления, которое Святой Дух пробуждает в самых разных регионах и общинах. Иоанн Павел II, делая акцент на евангелизации, говорил: «Как может тот, кто вкусил благость Христову, хранить молчание и бездействовать?» Бенедикт XVI особо отмечал, что харизматическое движение напомнило Церкви об актуальности харизм и даров Святого Духа. Папа Франциск неоднократно называл харизматическое обновление потоком благодати для всей Церкви, а его путь определял так: евангелизация, духовный экуменизм, забота о бедных и нуждающихся, принятие отверженных. При этом он добавлял: «Все это основано на поклонении. Фундамент обновления – это поклонение Богу». Говоря о центральном опыте движения – крещении в Святом Духе, папа отметил, что этот благодатный опыт позволяет человеку воспринять Господню любовь как живую реальность, подлинное выражение Божьего Отцовства, а не как отвлеченную идею. Отсюда рождаются внутреннее примирение, мир, свобода и горячее желание нести милосердное утешение Бога тем, кто страдает от одиночества и духовной пустоты. Папа высоко оценил вклад движения в возрождение молитвы хвалы и поклонения. Священное Писание стало для членов общин источником духовного питания, утешения и распознавания. Единство в Церкви, по словам Льва XIV, является плодом Святого Духа, который созидает гармонию между различными харизмами и общинами, а также укрепляет связи с братьями и сестрами других христианских конфессий. Святейший Отец призвал членов движения активно служить своим епархиям и приходам, хранить верность пастырям и развивать сотрудничество между общинами. Заботьтесь о том, чтобы никогда не поддаваться стремлению к самоутверждению, поиску власти или личного престижа.
24 мая в приходе святого Иоанна Крестителя в Катакаусе, прибрежном городе на севере Перу, во время богослужения поместные иерархи и представитель Ватикана совершили акт публичного покаяния перед крестьянами народности тальян. Архиепископ Лимы кардинал Карлос Кастильо Матасольо, архиепископ на покое Педро Барретто, архиепископ Пьюре Луцано Мацой и архиепископ Трухильо Альфредо Вискарра, а также монсеньор Хорди Бертомео, официальный представитель департамента вероучения, в знак покаяния преклонили колени перед собравшимися в храме. Этим действием они выразили просьбу о прощении за злоупотребление, притеснение и лишение земельной собственности, связанные с деятельностью движения Содалициум Христиане Витте, известного в Латинской Америке как Содалисио, и распущенного в 1925 году. В богослужении также приняли участие представители гражданских властей, общественных организаций и дипломатического корпуса. В храме присутствовали и члены общины тальян, многие из которых держали в руках белые цветы, знак памяти и ожидания справедливости. Среди присутствующих были родственники лидеров общины, погибших в ходе противостояний, возникших после их протестов, после захвата земель и нарушений прав местного населения. Монсеньор Хорди Бертомео, официальный представитель Ватикана, направленный в Перу в качестве папского комиссара на этапе ликвидации движения, подчеркнул, что нынешняя встреча с пострадавшими состоялась после многолетнего молчания со стороны церкви. «Мы должны были прибыть сюда 20 лет назад, и сегодня мы просим прощения», — сказал он, обращаясь к собравшимся в храме. В проповеди на мессе кардинал Кастильо Матасольо подчеркнул, что нынешние события вписываются в путь обновления церкви и являются знаком надежды после кризиса, вызванного действиями внутри ее структуры. Он отметил продолжение процесса примирения, начатого папой Франциском и поддержанного папой Львом XIV, и призвал к дальнейшему преобразованию церковной жизни и внимательному отношению к пострадавшим. Кардинал также призвал к миру без насилия и давления, который строится не на силе, а на диалоге и уважении к человеческому достоинству. Именно такие предпосылки мира должны направлять церковное служение и поддерживать общины, находящиеся в уязвимом положении.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!